Так звучит ночь. Интер. Для тех, кто не спит. Музыка. Так. Темная

twisted girl.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений. ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
4: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
5: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
6: Сеть электроники «Тираэт» представляет. Бренд номер один. «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тираэт». Качество, проверенное временем.
7: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Доброе утро. С вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни. Мы взлетаем.
2: А вот вам и доброе утро. На календаре вторник. Психологи утверждают, что он гораздо легче понедельника. Ну, я вот лично не знаю. Вот в понедельник ты после выходных пришел, что-то наговорил, рассказал, всем поделился событиями, эмоциями. И как-то полегче уже, что ли. А во вторник что рассказывать? Все уже рассказано. Или распределяйте истории, или как-то полегче относитесь ко вторнику. Как вы по поводу дней недели относитесь к ним вообще? И раздражают ли они вас? Пишите в Viber плюс 373-533-6177. Ну, а мы совсем скоро расскажем, что советуют звезды.

0: Только в торговом доме 30. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента – щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
6: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
8: Реклама. На Интер-ФМ.
9: Я утопаю в твоих глазах, в твоих руках и памяти. Сдувай.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Как и обещали, рассказываем, что насоветовали звезды. Начнем с овнов. Если вы что-то кому-то пообещали, сегодня это обещание следует сдержать, даже если это окажется очень непросто. Воздастся сторицей. Тельцы, прислушайтесь к желаниям своего организма, накормите его, если он голоден, и дайте передохнуть, если он устал. Он же не двужильный, неласкового обращения может и не выдержать. Близнецы, сегодня вам лучше всего побыть эгоистом. Закройте глаза на все проблемы, кроме ваших собственных. Раки, чрезмерная симпатия к кому-либо может привести к тому, что вы дадите этому человеку слишком много. Будьте разумны. Львы, чего-то сегодня будет много, даже слишком. Чего именно, неизвестно, но будем надеяться, не неприятности. Девы, ваше состояние весьма неустойчиво. Возможно, придется освободиться от какой-то части груза, чтобы обрести минимальную уверенность в том, что сможете довольно много достичь. Так, значит, весы. Если у вас есть подобное желание принести пользу обществу, как раз этот вид деятельности нынче подходит вам больше всего. Скорпионы, возможно, вы считаете, что сделали все, что могли, отнюдь. Сегодня у вас еще есть возможность добавить к содеянному еще один небольшой, но значимый штрих. Так что

пользуйтесь. Стрельцы, будучи тихим и смирным, вы сегодня легко избежите неприятности. Однако прикидываться ветошью вовсе не обязательно, есть гораздо более действенные методы. Козероги, ваше изысканное остроумие с легким оттенком язвительности сегодня не будет иметь успех. Более того, проявляя его на людях, вы рискуете своим здоровьем. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Водолеи, сегодня приоритетными для вас будут вопросы личного характера. Все остальное же прекрасно может подождать. Если кто-то что-то вам и скажет по этому поводу, то только слова одобрения и поддержки. Ну и рыбы, пересмотрите свои планы на ближайшее время. Возможно, вы заметите ошибку в них, вкравшуюся. И еще успеете ее исправить. Будем надеяться, у вас все получится. Вот такой гороскоп на сегодня. Совсем скоро поговорим о погоде. Остаемся вместе.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 утра в Тирасполе. Здравствуйте. Для семей с маленькими детьми могут установить дополнительные трудовые гарантии, а именно не увольнять родителя, если он единственный кормилец семьи, пока второй не работает в связи с уходом за ребенком или находится в отпуске по уходу за ним. Увольнение работающего родителя по инициативе работодателя может привести к полной утрате постоянного источника дохода семьи, пояснил автор инициативы вице-премьер Виталий Нягу. Изменения в трудовой кодекс поддержало правительство. В ближайшее время его направят в Верховный Совет. Приднестровские школьники сдали ЕГЭ по русскому языку хуже, чем по математике. Результаты опубликовало Минпросвещение. На тройке написали 40% выпускников. В министерстве рассказали, что 11-классники боятся экзамена по математике, поэтому к нему готовятся тщательнее. Языку и литературе уделяют меньше внимания, а еще дети практически не читают и хуже стали писать сочинения, рассказала глава Минпроса Светлана Иванишина. Подростки знакомятся со школьной литературой в кратком изложении, отметила она.

потом на ЕГЭ накладывается стресс, и выпускники не могут собраться с мыслями. На 100 баллов русский язык написали два школьника из Рыбницы и один из Бендер. Пересдача будет 11 июня, по математике 16-го. Продолжаем выпуск. Молодых новичков подписал «Шериф». Первую команду пополнили полузащитник Ион Чубану и нападающий Влад Лупашко. Чубану 20-летний воспитанник нашей академии. Последние 5 лет провел в Германии в команде «Юнион Берлин». Лупашко 21 год. В «Шериф» попал из клуба «Дачи Буйканы», где прошел путь от юношеского футбола до первой команды. Коллектив «Шерифа» пожелал новичкам удачи в команде «Тираспольчан». У школьников началась летняя подработка. Ребята будут рвать сорняки, косить траву и клеить книжки в библиотеках. График с 8 до 12. В это время, говорят, гулять друзья точно не позовут. Можно подработать. Деньги копят на новые гаджеты и карманные расходы, чтобы не брать у родителей. На летнюю подработку в центрах занятости Тирасполя и Бендер записались 900 школьников. Часть работы началась сегодня. Остальных распределят на июль и август. И о погоде на сегодня. В Тирасполе переменная облачность без осадков. Воздух днем прогреется до +27. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.

0: Реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349. 49. Дом окон. Комфорт, который окружает тебя каждый день.
3: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире. Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Ну и давайте разберемся с погодой, что обещают нам на сегодня синоптики. А говорят они, что на юге республики возможны небольшие осадки, но такие особо несущественные, до плюс 25 градусов максимальная температура, ветра не будет, а значит мы уже переходим наконец-то в климатическое лето. Завтра синоптики обещают до плюс 27 и тоже без осадков, но также возможен с утра небольшой туман, но это не страшно. Если касаться севера республики, то там до плюс 26. Сегодня максимальная температура, к вечеру поднимется небольшой ветерок, но осадков не предвещается. На завтра синоптики обещают до плюс 28 градусов и также прекрасное небо с практически отсутствием ветра. Вот такая летняя погода уже наконец-то с нами. Будем надеяться, зайдет она к нам надолго. Ну, вроде пока по предварительным прогнозам, дожди с грозами обещаются к выходным на юге и на следующей неделе уже к понедельнику на севере республики. Но будем надеяться, что обойдет стороной. Но в целом такая погода. Погодные качели тут никуда от них не деться. Они начали свой разбег. И будем надеяться, все-таки побудем мы в летнем настроении.

осаждаю крепости. На руинах стоя, с белым флагом воевать, глупее не придумаешь нелепости. Сброшен доспехи, и герой уходит спать. Лучшие средства от безысходности.

0: бросать трубку. А еще помните, не ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности, называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
1: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте «Клевер». IDC. Всегда на связи.
2: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
3: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь.

0: Весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ореола». Ждем вас в магазинах вашего города.
1: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
4: Реклама. На Интер-ФМ.

0: Рокер-ФМ. Праздник. Календарь.
1: Да, есть такое дело, праздники отмечать, и мы это дело очень сильно любим. Но давайте пройдемся по датам. Чего, значит, случилось в этот день в разные года? Начнем с 1822 года. Изобретатель Чарльз Грэм запатентовал в США искусственную, что? Правильно, челюсть. Да, первые образцы были комбинированными из резины и металла. Звучит, конечно, прозаично, но для миллионов людей это стало настоящим спасением.
2: Да. В 1904 году. Нечего добавить.
1: Так. Может, по поводу следующего будет что?
2: Давай. В 1904 году, 9 июня, свой первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр. Да, помимо активной концертной деятельности, он широко известен своими многочисленными записями саундтреков для кино, так что мы его

0: вами точно слышали.
1: Ну, если сомневаетесь, то можете прям в гугле чего-нибудь вписать по поводу Лондонского симфонического оркестра, и я думаю, что услышите много знакомых нот, скажем так. 1934 год, на киноэкраны вышел короткометражный мультфильм «Маленькая мудрая курочка», назывался он, но примечателен он не этим. В нем впервые появился персонаж Дональд Дак. Это такой симпатичный, смешной и вспыльчивый утенок, созданный Уолтом Диснеем. Я думаю, что те детки, которые бегали со школы домой поскорее для того, чтобы включить телевизор, уж точно помнят, кто такой Дональд Дак. Современные дети, не знаю, как у них с этим, с дружбой, ну, с Дональдом Даком.
0: Да, как-то, мне кажется, тяжело. Вот фиксики, наверное, заменили Дональда Дака.
1: Возможно. Обойти какого-нибудь Микки Мауса все еще сложновато. Да. Но вот Дональд Дак, черный плащ, там, например, что-то еще подобное, это уже, наверное, все-таки сложнее.
0: Чип и Дейл.
1: Ой, да, восхитительно тоже было.
0: Зазвучало
1: тебе? Да, конечно, да. Так, ну, хочется вернуться домой, включить какой-нибудь канал и успеть все-таки на этот самый мультик, а не вот это вот все. Так, двигаемся дальше. 1969 год.
0: Да, Брайан Джонс заявил о своем уходе из Rolling Stones. Его заменил Мик Тейлор. Ну и надо сказать, что и Мик потом ушел спустя 5 лет и после записи 6 альбомов. Такой вот колобок.
1: Продуктивно.
0: Да.
1: Поработали.
0: Записал, сделал дело и пошел.
1: Да. Похвастался, говорит, вот я, вот мои альбомы, пожалуйста. А, так, 1993 год. На экраны вышел знаменитый фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода». Динозавры ожили, весь мир замер от восторга и ужаса одновременно. Да, тут такое дело, что когда смотрел его я, этот фильм, меня
0: страшно
1: так...
0: было?
1: Ну, конечно.
0: Давай
1: я
0: бояться
1: переживал,
0: вместе.
1: Переживал, что это за дела такие. Динозавры проснулись, побежали, начали всех кушать. Как жить-то? Как жить-то? Может, не надо было этих динозавров-то и воскрешать?
0: Так, о праздниках. О днях рождениях. В этот день родился Петр Первый, тот самый, что окно в Европу, усы и все такое. Так, еще у кого день рождения сегодня? Джонни Депп,
1: опа.
0: Натали Портман, обязательно в сторис что-нибудь сделаем, какую-нибудь викторину, посвященную им. Ну и сегодня еще Международный день друзей.
1: Так, а еще Всемирный день мотоциклиста.
0: Как вы к ним относитесь, к друзьям-мотоциклистам?
1: К мотоциклистам или к друзьям?
0: К друзьям-мотоциклистам.
1: Так, если у вас есть такие, мы знаем, нас слушают байкеры. Поздравляем вас с праздником. Ура, ура, ура. Давайте поаплодируем немножечко. Помимо того, что они ездят, некоторые из них еще делают очень много хороших, добрых дел, за что им отдельное спасибо. А вот не спасибо тем, кто забывает о том, что существуют такие вещи, как звук и превышение звуковых норм. Помните об этом. Те, кто делают добрые дела, намекните своим знакомым. Да. Ну, а вам действительно большое спасибо за добрые дела, за то, что вы делаете. И, конечно, хороших вам покатушек, хорошего сезона. Пускай он пройдет гладко, спокойно и с чистой дорогой.
2: Календарь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 9 утра в Приднестровской столице. Здравствуйте. Проезд на междугородних и пригородных маршрутах подешевеет. Тариф снижен на 4 копейки с 88 до 84. Решение принято на заседании правительства в связи с уменьшением стоимости дизельного топлива более чем на 10%. Власти будут постоянно мониторить цены на ГСМ и их влияние на стоимость перевозок. Это позволит оперативно корректировать тарифы в интересах граждан. Пересмотр цен возможен и в городском транспорте, за исключением электрического. Вопрос рассмотрят на ближайших заседаниях правительства. Авария произошла вчера на Западном в Тирасполе. Один из автомобилей BMW увез эвакуатор. Внешних повреждений у него почти нет, а второй Volkswagen от столкновения отлетел в бордюр, после чего его вынесло на встречную полосу и обочину. Удар пришелся на сторону водителя. Вырвана дверь, повреждены колесо и бампер, порог с левой стороны, разбито стекло, оторвало защиту двигателя. Сотрудники ГАИ зафиксировали все повреждения, опросили водителя обеих машин. Водитель Volkswagen рассказал, что BMW двигался в попутном направлении в сторону Западного. И при перестроении в правый ряд ударил в бок его автомобиль. Кто виноват в аварии, установит следствие и страховая компания. Другим темам. Сезон молодой картошки в Приднестровье набирает обороты. На рынках и в магазинах ее становится все больше, а цены снижаются. Килограмм стоит от 15 до 18 рублей. Продавцы говорят, если хорошая погода сохранится, картофеля станет больше, стоимость будет ниже. Сезон в самом разгаре. День пивовара отпразднуют в эту пятницу на террасе «Стефания» в гостинице «Россия». Будет живая музыка, веселые конкурсы и много пенного. Разливать будут «Жигулевское» фильтрованное. Из года в год он в топе продаж. «Жигулевское» варят по легендарному

Дарнелли Цептури 35 года прошлого века из венского и немецкого солода и нескольких видов хмеля из Германии. Поддерживать атмосферу вечера будут парни из группы «Лонжерон» и конкурсная программа для гостей. Самым активным подарки – большую пиццу, антипасти – это нарезка закусок, букет деликатесов и главный приз – ящик «Жигулевского». В стоимость билета каждого гостя входит сет KFC. Количество мест ограничено, уже можно бронировать. И о погоде. В столице 20 градусов тепла. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.
2: Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем выбор.

0: будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
3: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире – Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей. И получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-Тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: конец всему венец.
1: Ох, а почему бы и не поиграть с самого утра? Особенно, когда взял ты, проснулся и понял, что вот не хватает тебе чего-то. Немножко поразвиваться, а мы с большим удовольствием это и сделаем. Прямо сейчас будем развиваться с помощью пословиц и поговорок разных стран. Отправимся, как я понимаю, сегодня куда?
2: Отправляемся сегодня в Испанию. Барселона, друзья. Помните? Вы помните, как говорят испанцы?
1: Как?
2: Но Антонио Бандераса вспомните.
1: Я с ним не очень общался, только в переводе слышал его.
2: Сейчас вы услышите испанский из наших уст. Друзья, напомню, игра проходит в Вайбере. Заходите прямо сейчас туда, +3 7 3 5 3 3 6 7 7. И приготовьтесь давать правильные ответы. Так, я начинаю на русском.
1: Давай.
2: Я на русском, а ты на испанском.
1: Ну, сейчас посмотрим, какой уровень испанского у меня. Да.
2: Значит, вырасти воронов, и они выклюют тебе варианты: сердце, глаза, душу. Друзья, мыслите, да, как испанцы.
1: Да, если хотите, прямо сейчас вам на испанском скажу.
2: Смотри, пожалуйста. А правильно ли это ответ?
1: Да.
2: Это правильный ответ.
1: Получается, да.
2: Ничего себе. Олег. Да, Олег?
1: А все?
2: Их все много, молодцы. Но первым был Олег.
1: Да, но первым был Олег, да.
2: Итак,
1: поздравляю.
2: Олег, здравствуйте. Действительно, глаза, как это звучит на испанском?
1: Cria cuervos y te sacan los ojos.
2: Los ojos. Ojos – это глаза, стало быть. Очи.
1: Видимо, да. Ну, ojos. Окус, охус. Ну да, есть что-то схожее,
2: да?
1: Кстати. Да, возможно. Возможно, это и есть глаза. Кто знает испанский, пишите. Кто знает испанский, помимо того, что пишите, еще и не осуждайте, пожалуйста. Первый раз сталкиваюсь. Так, значит, вторая поговорка. Поехали.
2: Каждой свинье приходит ее хозяин. Сан-Мартин, судьба.
1: Опа.
2: Угу. Друзья, мыслите, как испанцы. Повторяю. Игра проходит в Вайбере. Доброе утро, Светлана. Так.
1: Вот тут сложно, мне кажется.
2: Тут сложно, конечно.
1: Сложно. Тут, знаете, свинья – дело такое. Потому что каждая свинья что-то там приходит. Но что приходит?
2: А кто такой Сан-Мартин? Знают только испанцы. Приходит ее хозяин, Сан-Мартин и судьба.
1: Что-то из этого к ней определенно приходит. Осталось выяснить, что.
2: А нет правильного ответа.
1: А нет правильного ответа, да. Олег считает, что судьба, и большинство из них тоже считают, что судьба из тех людей, которые написали ответы. Но, значит, приходит к свинье Сан-Мартин почему-то. Кто такой Сан-Мартин? Зачем к ней приходит?
2: И говорит: здравствуйте, я Сан-Мартин.
1: Да, она говорит: здрасте, я свинья. И вот Акада Сердо Ле Йогу. Сан-Мартин.
2: А, Сан-Мартин. Он подходит и говорит: я Сан-Мартин, я есть Сан-Мартин.
1: Она када серда ему. И все.
2: Проходите.
1: И вперед, пожалуйста. Так, следующее,
2: становитесь,
1: приходим.
2: На картоночку. Так, в доме кузнеца нож. Варианты ответа: стальной, деревянный, старый.
1: Ой,
2: а я знаю даже, как этот аналог на русском звучит.
1: Да, да.
2: Это сапожник без сапог, мне кажется.
1: А, возможно,
2: да?
1: Кстати. Возможно, да. Очень похоже.
2: Это уже была подсказка, друзья. В доме кузнеца нож стальной, деревянный, либо старый. Как вы думаете, нож стальной?
1: Было бы все очень просто, если бы было бы так.
2: А пошли варианты. Человек решил перечислить все варианты.
1: Ну, какой-то из них попадет.
2: Ну, да.
1: Так, хитер. Ну что? А, вот смотри, все-таки был ответ с Сан-Мартином от Светланы.
2: Молодец.
1: Да. Так, ну что, какой нож, значит, у кузнеца?

0: А дома стальной, деревянный или старый? Варианты какие-то будут у нас еще. Так, ну все три варианта у нас есть. Значит, есть
1: выбирай любой,
0: и стальной,
1: какой
0: и деревянный, и старый. Да, на самом деле, деревянный нож в доме у кузнеца. Энкаса де Эрреро, Кучильо де Пало. Я смотри, с каждой...
1: Третий поговор... Ты почувствовал
0: лучше,
1: сам,
0: лучше,
1: да, как
0: да,
1: ты
0: заговорил? Да, да, уже сейчас захочется в Барселону слетать, смотреть там. Главное, не разговаривать с ними.
1: Но ты приедешь и скажешь, Энкаса де Эрреро, тебя все поймут.
0: А, ну тут... Туда. Главное, чтобы не направили не в нужную сторону. Так, а где Энкаса де Эрреро? Они вот, пожалуйста, туда. Там, где деревянные ножи,
1: вам туда.
0: Вам туда. Захотите тоже. Так, четвертая поговорка на сегодня.
1: Да, у кого есть рот, тот говорит, ошибается, спорит. Друзья, мыслите, как испанцы.
0: Почему нет варианта «ест»?
1: Тут «ест». Это вот уже русская поговорка. «Ешь рот».
0: Есть рот, ешь ртом, да, получается?
1: Ну да, у кого есть рот, тот говорит, ошибается, либо спорит. Друзья, скорее, тот ошибается. Это что, правильно, что ли?
0: Это правильный ответ. Правильно, да, да, ошибается, да. Есть у нас Андрей. Андрей попал все-таки в нужный вариант. Да, как звучит на испанском?
1: Ваш выход.
0: Quien tiene boca se equivoca.
1: Equivoca.
0: Это значит ошибается, да, судя по всему?
1: Ну да, equivoca.
0: А бока это...
1: А, quien boca. Рот?
0: Судя по всему, почему бок это рот в испанском, непонятно. Но да ладно, как-то у них там сложилось. Ну что ж, вот такие поговорки у нас сегодня.
1: И чтобы вы понимали...
0: Молодцы.
1: Слава полез
0: да,
1: смотреть,
0: интересно.
1: Бока все-таки рот
0: мне
1: или
0: интересно.
1: Нет? Давай, испанский. Так, у нас же тут развивашки, мы же тут не просто
0: пожалуйста,
1: играем.
0: Пожалуйста,
1: а рубрика полиглоты. Ну, а давай.
0: Вот, вот. Все совершают ошибки. Ага, значит, это прям, ну, если сильно дословно.
1: А где же
0: да.
1: Бока?
0: Сейчас мы отдельно Бока попробуем.
1: Интересно, друзья. У нас игра «Конец всему венец». Знаю, что
0: у кого есть рот, пожалуйста.
1: Бока?
0: Бока?
1: О, все, друзья, бока – это рот
0: ну,
1: на испанском.
0: Ну, если верить переводчикам, да, потому что бока, он переводит как, опять же,
1: бока.
0: Бока.
1: Бочка.
0: И сейчас конкретно зададим испанский.
1: Давай.
0: Бока – это рот. Все, мы точно уверены. Если вы не знали, как звучит на испанском рот, то, пожалуйста, бока. Я вспоминаю песни на испанском с этим словом.
1: Бока, бока.
0: Ладно, вспомним, поставим обязательно в эфире. А вы пока пишите Viber, плюс 373-533-677, было полезно или нет.
2: Конец всему венец. You used to be wide-eyed, bright-eyed, full of desire. Till the fire died, you used to be wild-child. Boy, you're tied down, live 9 to 5 now. Wanna get out, wanna be.

0: Торговый дом 30.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Палецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
6: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
8: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 10 часов. Тирасполе, здравствуйте. В бюджет направят часть прибыли государственных и муниципальных предприятий. Меры направлены на покрытие дефицита госказны. Ранее они уже применялись. Решение приняло правительство. Речь идет о перечислении части чистой прибыли за 2025 год организации с госучастием. При этом предприятиям оставят часть средств для развития и модернизации. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Василий Кузенко. Он не дожил меньше месяца до столетнего юбилея. Соболезнования выразил президент. На его век пришлось много испытаний, но люди, прошедшие войну, истинные жизнелюбы, умеют ценить самые простые вещи, стойко переносят невзгоды, сохраняя веру в людей и надежду на лучшее. «Вечная память герою», написал у себя в Телеграме Вадим Красносельский. В Бендерах двухлетний малыш оказался в реанимации после контакта с бытовой химией. Инцидент произошел в одной из квартир, где отец обрабатывал поверхности обезжиривателем. Мужчина отвлекся, ребенок оказался рядом с емкостью и сделал несколько глотков жидкости. У мальчика начался приступ кашля. Родители вызвали скорую. С признаками отравления его госпитализировали. Сейчас состояние ребенка стабилизировалось. Он уже дома. Продолжаем выпуск. Приднестровье глазами художников из Индии, Южной Кореи, Грузии и других стран. Необычную экспозицию представил Комарт в Бендерском художественном музее. В ней собраны картины и пейзажи нашей республики, портреты, в том числе и иконописные. Все они были созданы художниками здесь, в Приднестровье, во время симпозиумов, организованных Комартом. Это ассоциация художников. Уже 20 лет она известна во всем мире. И о погоде. Сейчас в столице +20. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности, называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Внимание! Рынок «Меркурий» работает в обычном режиме. Одежда и обувь.

0: для всей семьи, товары для дома, аксессуары и многое другое. Все это ждет вас на рынке «Меркурий». Приходите за выгодными покупками и хорошим настроением. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий». Территория выгодных покупок.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
3: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
4: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон — забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
5: Реклама на Интер-ФМ.
6: Все живет в своем ритме, у всего своя палитра. И мы все в честь целого, ни на что не делимого. Мы идем по наитию, наше сердце — наш двигатель.

0: Звуковая завеса.
1: Она уже готова, она пришла, завесила все. И только и ждет, чтобы кто-то пришел и разобрался. Все это разогнал, как тучи в знаменитой песне. И, естественно, вернул все на место. Ну а в подарок за это получил подарки от Тиротекса. Это очень приятные и расписные полотенчики.
2: Ну давай, как мы их обсуждали за эфиром. Как? Стильные.
1: Стильные.
2: Аутентичные.
1: Определенно.
2: Нужная вещь в хозяйстве.
1: Да, да, в любом случае. Поэтому рекомендуем вам прямо сейчас взять в ручки свои телефоны, набрать волшебные цифры 677, дозвониться к нам и помочь нам убрать эту завесу, а то пришла и мешает тут.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, я
3: хочу передать привет брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
3: Все работает, все на месте, все для вас. Рынок «Меркурий» открыт и работает в обычном режиме. Здесь легко...

0: Эти нужные товары для дома, семьи и повседневной жизни. Удобно, быстро, экономно. Наш адрес: город Тирасполь, улица Клары Цеткин, 2А. Рынок Меркурий. Территория выгодных покупок.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: лица глаза, твоего лица рот. Не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан. И не рыбы вместо рыб буду плавать там.
1: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интро ФМ слушала. Хорошее начало.
2: Ну, начало действительно хорошее. Утро вторника, знаете ли, по-летнему там на улице. И хорошо, и классно, и комфортно. И что самое главное в этом всем? Лето еще впереди?
3: Лето впереди. Самое главное — проводить каждый день максимально интересно, чтобы потом, когда вы придете в школу, вас спросят, напишите сочинение, как я провел лето, чтобы было что написать.
2: Я с большим удовольствием в школу вернулся. И написал бы это сочинение. Да, но, тем не менее, мы имеем, что имеем. Мы, если у кого-то отпуск запланирован на это время, ну, можем только вам позавидовать. А если у вас работа, то находите время для себя, для отдыха и для вечерних, например, прогулок, пока нет дождя. Он к нам вернется, мы уже об этом говорили. Ну и еще, естественно, расскажем. Ну а пока будем с вами прощаться. Прощаться буквально до завтра.
3: Пока-пока.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. 11 часов в республике. Дорогу к Рыбницкому селу Ленина планируют отремонтировать. На работы из дорожного фонда выделят порядка 52 тысяч рублей. Эта дорога связывает село с трассой Тирасполь-Каменка, говорили на заседании правительства. По ней ходят тяжелая сельхоз и грузовая техника. Конструкция моста на это не рассчитана. От дороги напрямую зависит жизнь села. Не ждать кризисных ситуаций. Своевременно обследовать дороги и мосты призвал глава правительства Александр Розенберг. Средства на проектирование и на ремонт нужно закладывать сразу. Такой подход позволит более эффективно использовать бюджетные средства и отремонтировать больше инфраструктурных объектов, отметил премьер. К другим темам, в Молдове будут производить беспилотники и системы противодействия дронам. Об этом заявила президент Майя Санду. По ее словам, уже готовятся изменения в законы, которые позволят привлечь к производству частный капитал иностранных инвесторов. Ранее, напомню, молдавские СМИ сообщали о строительстве в Кишиневе линии сборки дронов военного назначения. Более того, в апреле румынская фирма протестировала такой беспилотник у Вадулуйвода. Это зона безопасности. Дрон был представлен как универсальный, с внушительными характеристиками, скорость до 160 км в час и нахождение в воздухе примерно 24 часа. Цена аппарата от 200 тысяч до 1 миллиона евро в зависимости от комплектации задач. Журналисты утверждали, что мощность производства в Кишиневе пока невысокая, однако все зависит от финансирования и объема заказов. Удобрения подорожали в полтора раза из-за войны в Персидском заливе, пишет ТСВ. Фермеры экономят на подкормках, поэтому урожай по всему миру может снизиться. Больше остальных поднялись в цене азотные удобрения. Для их производства нужен природный газ, а цены на газ постоянно меняются. Продолжаем. Города Швейцарии и Люксембурга возглавили список самых дорогих по продаже квартир. На первом месте Цюрих. Цена квадратного метра там превышает 18 тысяч евро. Далее по списку Женева и Люцерн, затем Люксембург и Берн. Париж оказался на шестом месте. Еще в списке самых дорогих квартир в Европе – Амстердам, Осло, Копенгаген и Стокгольм. А теперь о погоде. В Тирасполе 22 градуса. И это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, Энергетиков 2А, возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия». Ваш выбор. 3 Семерки, 81 200 и 0 533 8 90 77.
4: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра Snow Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

11:17 показывают наши студийные часы. Друзья, вы слушаете радио Интрафэм. Ваня Дмитриенко в нашем эфире. И также Александр Волков. Это я тоже в нашем эфире здесь на радио Интрафэм. Напоминаю о том, что слушать нас можно также и в интернете. inter-fm.com. Поделитесь этим сайтом с теми, кому это необходимо. Coldplay продолжит наш эфир. Далее появится Ася, Паскаль Лютбутон. Новинка от Ани Лорак. Также будет Маршмеллоу. Все это в ближайшие 15 минут. Ну а вообще в эти 4 часа, которые мы проведем вместе, мы поговорим о спорте, мы будем передавать приветы в программе по заявкам и будем наводить красоту, будем дарить подарочки для того, чтобы вот все у вас было в жизни красиво. А если вы уже готовы принимать участие в этом конкурсе, когда он пройдет чуть попозже, около 2 часов дня, но вы уже можете написать свой номер в наш Viber. Напомню, номер +373-533-6177. Возможно, повезет именно

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Ковры и ковровое покрытие высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

11:48 в столице. Вы слушаете радио Интерфэм. Вторник у нас на календаре 9 июня. Но, знаете, вот рабочая неделя, она продолжается, но она же закончится, и выходные наступят. Что делать на этих выходных? Вот, например, можно поехать на лавандовый фестиваль, который будет в это воскресенье.

Первомайске начнутся все в 4 часа дня. Также туда приедет контактный зоопарк, лошадки приедут, салют будет. Ну и, конечно же, фоточки в лаванде можно будет делать, друзья, с большим удовольствием. Поэтому отмечайте у себя в календаре ближайшее воскресенье и айда на лавандовый фестиваль. Ну а потом этими фотографиями вы обязательно делитесь с нами. Можете Радио Интер ФМ отмечать сразу же, будучи на фестивале. Можете потом нам их прислать либо в наш Вайбер, либо в наш Инстаграм. Мы с большим удовольствием на них посмотрим и тоже себе репостнем самые лучшие. Продолжаем эфир. Прямо сейчас у нас группа, которая называется «Би» и ее «Бизнес». Далее появится Владимир Пресняков. Ну а ровно в 12 новости о том, что происходит в республике и мире.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе. Полдень, в эфире новости. Из жизни ушла ветеран Великой Отечественной войны из Рыбницы Зинаида Кройтер. Ей было 103 года. Соболезнования родным выразил Вадим Красносельский. Закончила свой век светлейший человек, ветеран Зинаида Кройтер. На 104-м году жизни она вступила в ряды бессмертного полка, написал президент в своем телеграм-канале. Он поблагодарил ветерана за боевой путь и созидательную активность в мирное время. К другим новостям. Котельные в Бендерах начнут готовить к зиме. Горячую воду потребителям отключат до 24 июня, сообщает сайт госадминистрации города. Список всех котельных и конкретных адресов есть на сайте Бендер. В 70 раз превышены фекальные загрязнения в Днестре. В реке лучше не купаться и тем более воду не глотать, говорят эпидемиологи. Специалисты взяли пробы воды на холеру. Результаты будут известны на следующей неделе. Холероподобный вибрион, о котором говорят практически каждый год, это маркер, что состояние воды плохое. Большой поток загрязнений в Днестр попадает из малых рек. С дождем в них стекли отходы канализации и химии с полей. А затем разливы и теплая погода создают идеальные условия для развития личинок комара. Эпидемиологи сейчас оценивают риски появления больших популяций. Если его посчитают значительным, то администрациям рекомендуют провести дополнительную обработку. Продолжаем выпуск. В Румынии от медведей пострадали трое туристов. Нападения хищников произошли на Трансфагарерском шоссе. Это самый популярный у путешественников маршрут. Известно, что среди пострадавших 18-летняя девушка. Ее привезли в больницу с раной ноги. Еще двое пожилых из Португалии сами приехали к медикам. Туристы часто едут на Трансфагареш не только за видами Карпат, но и также, чтобы увидеть медведей, их покормить и сфотографироваться. Прикормленные людьми звери выходят на дорогу и часто происходит нападение. А теперь о погоде. В Тирасполе плюс 24. Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и...

0: И, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
1: Передайте эту информацию своим близким.
2: 107,7.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента – щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
5: Суперакция в IDC. Кэшбэк до

0: 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Трибуна на Интер ФМ.
1: 12:17 в столице. Вы слушаете радио Интер ФМ. Программа «Трибуна». В нашей студии наш коллега, журналист телеканала ТСВ Максим Кирьязов. Максим, привет.
2: Привет, Саша. Ну что, считанные часы уже буквально остаются до старта главного футбольного марафона в истории, потому что так много футбола, как будет в июне и июле на стадионах Соединенных Штатов, Мексики и Канады, не было еще никогда. 64 матча было раньше на Мундиале, и согласись, уже с возрастом, когда уходит юношеская влюбленность в футбол, уже не все матчи ты смотришь, не за
1: ты уже выбираешь какие-то определенные сборные, которые фаворитами
2: являются. Да, это когда было 64 матча. Сейчас матчей будет больше 100. И я не думаю, что... Хотя вполне возможно и найдется какой-то супермен, который посмотрит все эти матчи, но сделать все это в прямом эфире, живя в... например, в Европе будет очень проблематично, потому что временной разброс невероятный. Есть матчи, которые начинаются в 8 вечера, как, например, в это воскресенье сыграет сборная Германии, наверное, главная темная лошадка чемпионата мира, национальная команда Кюрасао. Есть матчи в 5 утра, например, в понедельник Швеция и Тунис в это время начнут играть. Есть матчи, которые начнутся в 4 часа дня. И вот, например, в воскресенье для тех, кому не спится, можно в 7 утра проснуться и включить трансляцию матча Австралия-Турция, тоже такой очень необычный.

0: И в 2 часа ночи, в принципе, тоже можно посмотреть футбол, если очень захочется.
1: Да, то есть ночные сторожа, те, кто рано детей ведут в школу или в садик, полуночники, кто угодно, абсолютно для всех категорий болельщиков составлен календарь чемпионата мира. И будет интересно, конечно же, понаблюдать за тем, в какой форме будут команды и в какой форме будут болельщики в разгар чемпионата. Так,
0: открывает у нас, получается, Мексика-ЮАР.
1: Да, в четверг вполне себе интересный матч, если есть игры, где, ну, скажем так, проседает вывеска, как, например, Канада-Босния-Герцеговина или Гаити-Шотландия, Мексика-ЮАР — это вполне себе крепкие сборные. Да, сборная Южноафриканской республики не была на чемпионате мира со времен домашнего мундиаля, который был аж в 2010 году, но все равно команда боевитая, очень неплохой состав, ну а мексиканцы — хозяева турнира, я думаю, ставят перед собой задачу выйти из своего квартета в плей-офф. Начнется все в четверг в 10 вечера в Мексике. Церемония открытия за полтора часа до этого в 20:30 по нашему по тираспольскому времени. Ну и уже с пятницы начинается марафон по 2, по 3, бывает, что и по 4 матча. Конечно же, группы по своему составу неоднородные. Есть явные лидеры, есть аутсайдеры. Например, в стартовом туре группы С, матч пройдет в субботу 20 июня, нас ожидает поединок сборной Бразилии и сборной Гаити. Вряд ли мы что-то скажем про футбол Гаити, хотя, извиняюсь, это не стартовый, это второй тур чемпионата, но вряд ли мы что-то скажем про сборную Гаити, но интересно будет за нее, наверное, и поболеть. Есть в Приднестровье и узбекская диаспора, и она очень ждет старта своей сборной на чемпионате мира, и в группу к ней попала сборная Португалии. Last Dance Криштиану Роналду как раз таки придется на, в том числе и на противостояние с узбеками. О формате этого турнира мы поподробнее поговорим уже, наверное, в пятницу, когда будет сыгран первый матч. Но если раньше две команды выходили из группы в плей-офф, а две с турниром прощались, то сейчас ты можешь и третье место занять и при определенных условиях пробиться в следующую стадию турнира.
0: Уже опять какую-то сложную математику придумывают,
1: да,
0: для футбольных турниров.
1: Обесценивает ли это чемпионат мира? Не знаю. Каждый решает для себя. Мы радуемся за американских, мексиканских и канадских болельщиков. У них будет возможность посмотреть матчи чемпионата мира живьем, и будет их много. Хотя в Америке, конечно же, матчей будет гораздо больше, чем в Канаде и США. Но очень переживаем за футболистов. У них и так плотный график матчей на клубном уровне. Они там по 50 матчей, бывает, за сезон проводят. А тут еще и разгар лета и удлиненный чемпионат мира. Кристиан Эриксен, человек, который едва не простился, не то чтобы с футболом, едва не простился с жизнью 5 лет назад во время чемпионата Европы. Напомним, у него случился сердечный приступ во время матча Дания-Финляндия. Спустя 5 лет он упал в обморок во время товарищеского матча между национальными командами Дании и Украины. Проходил этот матч в датском городе Оденсе. Это была товарищеская игра, и в середине второго тайма Эриксен потерял сознание, упал на поле и самостоятельно уйти в раздевалку не смог. Его окружили датские и украинские игроки для того, чтобы спрятать от камеры, для того, чтобы не было видно, что с игроком происходит. Это такой этический момент. Но в итоге с Эриксеном все хорошо. Он в больнице сейчас проходит лечение, но я думаю, что после этого происшествия 34-летний Эриксен все-таки, ну, повесит бутсы на гвоздь. Для чего дальше продолжать играть, как говорится, непонятно.
0: Ну, я думаю, что просто тренеры побоятся брать его после этого,
1: да,
0: инцидента куда-либо,
1: после,
0: в команду.
1: Да, после того, что случилось 5 лет назад на чемпионате мира, ему поставили кардиостимулятор, и в чемпионате Италии Италии с этим устройством он сыграть не мог по регламенту.
0: Тут, казалось бы, вселенная дает тебе знак. Пять лет назад в виде кардиостимулятора. Нет, выходит на поле. Не, ну хорошо, что закончилось это все не трагическим образом, а остался футболист жив.
1: Да, очень переживаемый, конечно же, за Эриксона. Отличный парень, отличный футболист. Я вспоминаю 13 лет назад, когда в Тирасполь приехал

0: Приехал лондонский Тоттенхэм играть с Шерифом в групповом этапе Лиги Европы. Я стоял на бровке во время открытой тренировки Тоттенхэма, и рядом со мной чеканил мяч невысокий, малогабаритный, белокурый датский паренек Кристиан Эриксен. Вот спустя годы он дошел до мирового уровня и превратился в одного из лучших игроков за всю историю скандинавского футбола. И вот теперь, ну, судя по всему, его карьера закончена. Официального объявления об этом, конечно же, не было, но вряд ли Эриксен продолжит играть. Пожелаем же ему удачи. Ну, еще несколько слов о чемпионате мира. И многие спрашивают, где же его, собственно, смотреть. Привыкли мы в Приднестровье, что в последние два года Лиги чемпионов стала труднодоступной. Например, в России ее показывают на видеохостинге ОККО. Далеко не у всех в Приднестровье есть возможность легально его смотреть. Более того, мало у кого есть эта возможность. Но вот чемпионат мира будет на общедоступных каналах холдинга Матч, так что подключайте спортивный пакет многоканального телевидения, если вдруг у вас его нет, и наслаждайтесь футболом. Футбола будет много. Ну и пару слов о тираспольском Шерифе. В чемпионате Молдавии на неделю продлили каникулы для того, чтобы игроки отдохнули. Старт будет не 20 июня, как ожидалось раньше, а 27 июня, и в матче первого тура Шериф на своем поле сыграет с клубом Реал Сирец. Обсуждали мы во время одного из эфиров в этой студии, что это за коллектив, откуда он взялся. Представляет он одноименное молдавское село Сирец. Это Страшенский район, около 30 километров от Кишинева. И вот такая вот проверка боем с первого же тура. Реал Сирец приедет в Тирасполь и будет играть либо на главной, либо на малой арене. Для многих игроков этого скромного сельского коллектива, я думаю, будет целым событием выйти на такой большой стадион.
1: Возможно, когда-то они приезжали как болельщики на главную
0: болельщики,
1: арену,
0: да,
1: чтобы посмотреть
0: как,
1: на Шериф.
0: Да, футболисты юношеского уровня, а тут они вполне себе выходят и играют в чемпионате Молдавии против Шерифа. Во втором туре Шериф отправится в гости к Кишиневской политехнике, а уже в третьем туре нас ожидает очередное молдавское классико. В Тирасполе сыграют Шериф и Зимбру. Точные даты этого матча пока не объявляли, но совершенно точно можно сказать, что этот матч будет в июле. Ну а пока Шериф продолжает подготовку к сезону, провел контрольный матч с представителем первой молдавской лиги, футбольным клубом Унгены, и выиграл со счетом 5-1. Три мяча забил колумбиец Хайдер Сприля. Напомним, на его счету был победный мяч в финале Кубка Молдавии Зимбру. Также забитыми мячами отличились бразилец Жозе Флорес и свой воспитанник Всеволод Нехаев. Уже известны имена первых новичков, которые перешли в Шериф. В первую очередь это игрок линии атаки. Он выступал за кишиневскую дачу Буюкан. Зовут его Влад Лупашко. Ему 21 год. И он в прошлом сезоне очень неплохо отыграл за дачу. В 27 матчах забил 6 мячей, отдал 3 результативных передачи. И теперь будет бороться за место в основном составе Шерифа. И еще один новичок. Его зовут Ион Чобано. Он воспитывался в Академии футбола Шериф, и когда ему было 16 лет, он переехал из Тирасполя в Германию, выступал там за юношеские команды футбольного клуба Нюрнберг, но нюрнбергский футбольный процесс у него не заладился, и он перешел, а может быть и на повышение пошел, в другой клуб Германии, аж в столицу он переехал, играл за юношеский клуб Унион из Берлина, выступал там в том числе за команду 19-летних. Сейчас Иону 20 лет, и свои первые шаги уже во взрослом футболе он будет делать как раз-таки в родном клубе, футбольном клубе «Шериф». Два года назад Ион Чобано приезжал в Тирасполь в составе юношеской сборной Молдавии и принимал участие в международном турнире. Тогда к нам и турки приезжали, и казахи, и азербайджанцы. Я тогда брал интервью у Чобано, и он сказал, что мечтает однажды выйти на поле в футболке основной команды «Шерифа». Вот прошло всего два года, и мечты сбылись. Кто-то говорит, что переезд из Германии в чемпионат Молдавии — это шаг назад. Кто-то говорит, что наоборот. И он получил хорошую школу европейского футбола на юношеском уровне и теперь будет свои навыки показывать уже как раз-таки в чемпионате Молдавии. Пожелаем удачи новичкам Шерифа и будем продолжать следить за подготовкой желто-черных к новому сезону.
1: Ну, довольно сложно, конечно, будет болельщикам вообще футбола разорваться между, получается, работой, семьей.

0: чемпионата мира, чемпионатом
1: Лиги Европы.
0: Но я уверен, друзья, что все у вас получится.
1: Жены простят.
0: Максим, большое тебе спасибо. Ждем тебя в пятницу.
2: Трибуна на Интер-ФМ.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлены, глядят приветливо. Дома неправильной геометрии.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
2: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
0: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: слушай свое радио. Интер-ФМ.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

12.53 в столице. Вы слушаете радио Интрафэм. Друзья, в следующем часе начинается программа по заявкам. Оставляйте свои заявки, свои приветы в нашем вайбере. Плюс 373-533-6177. С большим удовольствием почитаем их. А также пишите, какую песню вы бы хотели услышать в нашем эфире. Поэтому, друзья, пишите. Можете написать нам, кстати, и в Инстаграм. Inter.fm. Так легко нас найти в Инстаграме. Пишите в Директ. В следующем часе будем передавать ваши приветы и поздравления. Yeah.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. Час дня в столице Приднестровья. В эфире новости. Летние лагеря сейчас проверяет комиссия Минпроса. Первые заезды планируются уже в эти выходные. В Днестровских Зорях все готово. Комнаты для детей и подростков, столовые, медкабинеты, развлекательные площадки. Все учтено, чтобы школьники могли отдохнуть безопасно и комфортно. Все в Зорях лично проинспектировала министр просвещения Светлана Иванишина. Сегодня проверку пройдет у Дубосарский оздоровительный лагерь. Этим летом за счет государства отдохнут больше 830 детей. Путевки закуплены, большая часть предназначена для сирот, детей из интернатов, из многодетных семей. К другим темам. В Бендерах двухлетний малыш попал в реанимацию, отхлебнув обезжириватель. Бутылку с бытовой химией отец оставил на несколько секунд. Мальчик успел сделать несколько глотков. Сразу начался приступ кашля, а родители вызвали скорую. Ребенка госпитализировали, сейчас он в порядке. И уже дома, уточняет пресс-служба МВД. Дополнительные гарантии для семей с маленькими детьми прописать в законе предлагает правительство. Сейчас по Трудовому кодексу нельзя уволить или сократить только матерей, у которых есть дети до 3 лет. Такие же гарантии предлагается предоставить и отцам, единственным кормильцам семьи. Это поможет семьям с малышами пережить сложный период и убережет их от потери источника дохода, отметили в правительстве. Законопроект в ближайшее время направят в Верховный Совет. День пивовара отпразднуют в эту пятницу на террасе «Стефания» в гостинице «Россия». Живая музыка, конкурсы и, конечно, много пенного. Разливать будут «Жигулевское фильтрованное», сваренное по легендарной рецептуре 35-го года прошлого века. Это «Жигулевское» делают из австрийского и немецкого солода, а также нескольких видов хмеля из Германии. Атмосферу Дня пивовара поддержат парни из группы «Ланжерон», интересные конкурсы для гостей. Самым активным подарят большую пиццу, антипасти – это нарезка закусок, букет из деликатесов, а главный приз – ящик «Жигулевского». Количество мест ограничено, их уже можно бронировать в гостинице «Россия». И о погоде к этому часу. Переменная облачность в Тирасполе, столбики термометров показывают плюс 26. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, я хотел бы передать привет вам.
3: У меня вчера родился сын.
4: Поздравить с днем матери.
5: Хочу передать привет, брат.
6: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
0: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности, называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.
2: Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
6: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
7: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.
8: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
9: Итак, друзья, начинается программа по заявкам на радио Интер-ФМ. Есть уже несколько ваших приветов. Виктория передает привет своим друзьям из Григориополя, а также семье Ивановых, Светлане и Евгению в город Бендеры. Никита передает привет всем мотоциклистам. Сегодня Всемирный день мотоциклиста, поэтому всех с праздником, пишет он. Еще одно сообщение от Ольги. Прислала она нам замечательные картины в наш вайбер, ну и также попросила композицию группа «Земфира». На композиция «Ромашки». Давайте посмотрим.

0: слушай свое радио. Интер-ФМ.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Знаешь, у меня сегодня такой день, слов нет. Волшебный, фантастический, ошеломляющий, восхитительный и даже невероятный. А у тебя?
1: Норм.
2: Расширяем словарный запас на радио Интер-ФМ. Чтобы слова у вас всегда были в тему. В масть, в изобилии, под рукой, по сути дела и на злобу дня. На частоте 107.7 сразиться и победить может каждый. Словарный запас. Не пропусти.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: А ты уже пробовал сухари-малютка от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари-малютка. Вкусно так, что хочется еще.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, Энергетиков 2А, возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
5: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра Snow Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.
7: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
8: Так, друзья, привет летит, музыкальный привет от Елены. Он летит в Бендеры для Виолины. Такое вот необычное имя. Еще одно сообщение от человека тоже с необычным именем, от Яноша. Пишет он, что он сам байкер с 6 лет. Ява 250. Много было мотоциклов, не пересказать. Всем внимания, всем хорошей дороги. И композицию просит Алиса, трасса Е95. Давайте послушаем с большим удовольствием.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Тирасполе 14 часов. Здравствуйте. Ушли из жизни сразу два ветерана Великой Отечественной.

0: Василий Кузенко из села Чобручи и Зинаида Кройтер из Рыбницы. Они попали на фронт 18. Василий Кузенко участвовал в боях в Прибалтике, награжден медалью за отвагу и орденом Отечественной войны второй степени. Он меньше месяца не дожил до своего 100-летнего юбилея. Зинаиде Кройтер было 103. Она служила в войсках противовоздушной обороны, подсвечивала немецкие самолеты, чтобы артиллерия могла сбить врага. Имела несколько наград, в том числе медаль за победу над Германией. До последних дней ветераны вели активную жизнь, встречались с молодежью, делились воспоминаниями. Соболезнования родным и близким выразил президент. Продолжаем выпуск. Государственные и муниципальные предприятия направят часть чистой прибыли в бюджет. Это покроет дефицит госказны, и ранее подобные меры уже применялись, пояснили в правительстве. При этом в распоряжении предприятия останется часть средств для развития и модернизации. Молдавский блогер Артур Ходорев вновь путешествует по Приднестровью, как и прошлым летом, пешим ходом. Сегодня он в Тирасполе успел на околице рядом со спортивной площадкой на берегу Днестра посадить павлонию вместе с нашими моржами и искупаться в реке. Потом продолжит свой путь. Кстати, в этот раз блогер идет без денег и без еды. Говорит, что люди, с которыми он знакомится в дороге, угощают его, расспрашивают о путешествии. Иногда приглашают на ночлег. Артур, пройдя всю республику в прошлом году, был впечатлен гостеприимством приднестровцев. А еще он рассказывал на своих страницах о наших достопримечательностях, памятниках, чистоте улиц и сел и говорил, что Приднестровье оставило в нем океан эмоций. Молдавского полузащитника подписал шериф. Это 23-летний Владимир Фратя. Юношей он играл за немецкий Кёльн, затем забивал в составе грузинского клуба «Гагра» и защищал цвета кипрских «Акритос» и «Спартакос». Последний год провел в Зимбру, так что нашим болельщикам он знаком. В прошлом розыгрыше Суперлиги Фратя выходил на поле 22 раза, успел забить 8 мячей и отдать 13 голевых передач. И о погоде в Тирасполе плюс 26. Оставайтесь с нами.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности, называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
4: Сеть электроники Тироэд представляет. Бренд номер один. Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
5: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Наводим красоту на Интер-ФМ.
1: В эфире Интер-ФМ, программа «Наводим красоту». Сеть магазинов «Ноктив» и ее спонсор. Все для бьюти-мастеров в одном месте. Уже 20 лет «Ноктив» помогает мастерам работать уверенно и красиво. Сеть магазинов «Ноктив» — это топовые профессиональные материалы, которые носятся долго, выглядят ярко и экономят ваше время. Есть все для маникюра, для ресниц, шугаринга, а также ремонт оборудования. Первую покупку можно сделать со скидкой 10%. Адрес: Тирасполь, Котовского, 29, Бендеры, Коммунистическая, 63, и Рыбница, торговый центр «Мастерок». Вас ждут в офлайн-магазинах «Ноктив», ну а также, возможно, и онлайн-заказ по телефону 778-22-022, либо пишите в Инстаграм «Ноктив_Макс_Эффект». «Ноктив», когда результаты говорят за мастера. Итак, друзья, прямо сейчас будем разыгрывать подарок от «Ноктив». Это наборчик для домашнего педикюра, биогель для размягчения и специальная пилочка. Все для домашнего использования. Для того, чтобы выиграть, вам необходимо, во-первых, дозвониться нам в студию, номер телефона в Тирасполе 6177, ну и а затем пройти несколько наших испытаний. Если вы с ними справляетесь, то подарок ваш.

0: Итак, к нам дозвонилась Ольга. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Смотрите, что вам необходимо сделать для того, чтобы выиграть подарок от Ноктев. Вам надо ответить на несколько вопросов и песенку спеть.
1: Хорошо.
0: Хорошо. Как вы легко согласились. Мне это нравится. Тогда поехали. Вопрос первый. Что такое хайлайтер? Дать вам варианты ответа или вы мне готовы так сказать?
1: Нет. Не готова так.
0: Хорошо. Давай. Варианты. Это средство для удаления макияжа. Это лекарственный крем. Или это средство для придания коже сияния?
1: Скорее всего, третье.
0: Сияние.
1: Да.
0: Да? А давайте проверим. Если аплодисменты прозвучат, значит, вы ответили верно. Действительно. Это для придания коже сияния. Вопрос второй. Что такое консилер? Нужны ли вам варианты?
1: Да, пожалуйста.
0: Хорошо. Консилер – это, вариант первый, это средство для маскировки несовершенства кожи, это средство для укладки волос или это такой вид лака для ногтей?
1: Подскажите чуть-чуть.
0: Ну, давайте методом исключения.
1: Да первый вариант. Почему-то не такая.
0: Интуиция вас не обманывает. Действительно, это средство для маскировки несовершенства кожи. Ну и хорошо. И песню. Что необходимо делать с песней? Сейчас прозвучит некая часть песни, а ваша задача пропеть, как же она продолжается. Готовы?
1: Угу.
0: Тогда слушаем.

0: Красиво!
1: И теперь вступайте! Ну что же вы?
0: Отчаянно красиво. Я спела,
1: дальше пойте.
0: Давай.
1: Как продолжается?
0: Ты моя любовь, короче. Отчаянно красиво.
1: Нет, там же красиво. Ты вошла в мою грешную жизнь.
0: Красиво, ты вошла в мою жизнь.
1: Дальше.
0: Красиво, ты ушла из нее.
1: Так.
0: Еще опять?
1: Ну, давайте, конечно же. У вас отлично получается.
0: Спасибо большое. Ну, я, конечно, не талантище. Еще петь?
1: Как? Пойте, пойте, да, не стесняйтесь.
0: Да мне стыдно. Хватит.
1: Ну, хорошо, давайте аплодисменты в любом случае.
0: Спасибо.
1: Вы наш победитель.
0: Мне, да?
1: Конечно же, вам. Вам спасибо. И Валерию Меладзе.
0: Да.
1: Вот, одновременно. А там по строчкам, играя, разбила мне душу, но вы, играя, наоборот, вы выиграли подарок. Смотрите, как вот не совпало, но в данном случае для вас не совпало с положительной стороны. Ольга, мы вас поздравляем.
0: Спасибо.
1: Подарок ваш. Ну и, конечно, право в эфире передать приветы.
0: Привет передаю нашей команде. Шериф, все получится, все будет хорошо.
1: Вы болельщик футбола?
0: Конечно. Я и мой супруг.
1: На каждый матч ходите?
0: Конечно. Всегда.
1: Ну, ждем 27 числа или 28, когда...
0: Мы уже готовимся, настраиваемся.
1: А вы какие-то, может быть, плакаты рисуете или что-то как-то вот готовитесь?
0: Ну, это секрет фирмы.
1: Секрет. Хорошо. Ждем тогда на стадионе. Посмотрим уже на стадионе, на игре, на какой именно секрет вы приготовили. Оставайтесь на линии. За эфиром расскажем, где и как вы сможете забрать свой подарок.
2: Наводим красоту на Интер-ФМ.

0: слушай, пока горячее.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Ну, знаешь, как говорят, семь раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и

0: получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений. ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
2: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
3: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама. На Интер-ФМ.

14:50 показывают наши студийные часы, и радио Интрафэм вас тоже бросать не собирается, друзья. «Мохито» только что звучало в нашем эфире. «Не беги от меня» называется данная композиция. Далее у нас появляется «Рехаб» и «Ана Асти». Ровно в 3 часа дня новости от

том, что происходит в республике и мире. Ну а я, Александр Волков, прощаюсь с вами до завтра. Всем желаю замечательного вторника. Встретимся в эфире обязательно. Не переключайтесь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В приднестровской столице 3 часа дня, в эфире новости. 9-летний мальчик на велосипеде попал под колеса машины. Ребенок в больнице, авария случилась накануне в Террасполе рядом с кругом по Одесской. По предварительной информации, водитель УАЗа, поворачивая, сбил маленького велосипедиста, который выехал на дорогу. Мальчик с травмами головы и ссадинами в центре матери и ребенка. По факту ДТП идет разбирательство, назначены экспертизы. Парламент 8-го созыва за первую сессию рассмотрел 162 законопроекта, подписаны президентом и опубликованы 119.

Среди них новый уголовно-процессуальный кодекс. Он вступит в силу 1 сентября. В кодексе много новшеств, которые приблизят наше законодательство к лучшим мировым стандартам, доложили сегодня Вадиму Красносельскому. Депутаты скорректировали трудовой кодекс, и теперь у доноров крови есть гарантированный выходной после каждой сдачи. В семейных детдомах могут жить до 25 детей, и введена ответственность за буллинг и кибербуллинг. Это часть проделанного депутатами за 5 месяцев, плюс встречи с избирателями, организация и участие в различных акциях. Депутатский корпус обновлен на треть, отметил Вадим Красносельский в своем телеграм-канале. Для многих эта сессия установочная. Внимательно наблюдаю за парламентской деятельностью, написал президент. Летние лагеря сейчас проверяет комиссия Минпроса. Первые заезды планируются уже в эти выходные. В Днестровских Зорях все готово. Комнаты для детей и подростков, столовые, медкабинеты, развлекательные площадки. Все учтено, чтобы школьники могли отдохнуть безопасно и комфортно. Все в Зорях лично проинспектировала министр просвещения Светлана Иванишина. Сегодня проверку пройдет и Дубасарский оздоровительный лагерь. Этим летом за счет государства отдохнут больше 830 детей. Самый большой набор в истории выпустила компания «Лего». Это храм «Саграда Фамилия» в Барселоне из 12 тысяч деталей. Строительство собора началось в 1882 году и до сих пор не завершено. Модель «Лего» в высоту 62 сантиметра, а сам процесс сборки конструктора повторяет реальные этапы возведения здания. И о погоде к этому часу в столице +26. Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.
2: Слушай свое радио. Интер-ФМ.

0: bois mon verre de vin, café de Paris, oui.
1: Реклама на Интер ФМ. Сантехника Криовит. Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 11.98 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.

0: Реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Добрый день каждому, кто настроился на частоту 107.7. У микрофонов София Шерсвит и Ольга Пшеничная для того, чтобы провести этот день вместе.
1: На улице достаточно жарко, друзья мои, поэтому не забываем про головные уборы. Конечно же, бутылочка со свежей водой тоже должна быть всегда с вами для того, чтобы избежать таких неприятных вещей, как тепловой удар, солнечный удар. Ну и вообще, удары должны быть только в сердце и те в ритм замечательной музыки, которую здесь включают на радио Интер-ФМ. Но у нас впереди мало того, что розыгрыш билетов на замечательный симфонический оркестр, посвященный Дню России, который пройдет во Дворце Республики в столице 11 числа. Если имеете желание пойти туда, обязательно оставайтесь вместе с нами, потому что розыгрыш будет несложным. Мы только рады раздать эти билеты каждому, кто любит классическую музыку, тем более под руководством великого, не побоюсь этого слова, дирижера Масейко. Ну, а также, конечно, и новости о том, что нас ждет в Фрерии.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интерафэм слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107,7.

А мы не послушались и перемешали. Все слова в твоих любимых песнях теперь не на своих местах. Дозвонись в эфир и расскажи, как надо. В дневное время все вперемешку на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно.

0: нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
0: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама. На Интер-ФМ.

0: Пожалуйста, 100 штук только подряд.
1: О! Кто возьмет билетов в тачку, тот получит...
0: водокачку.
2: Билетов целая пачка есть у нас в руках. Билетов на что, спросите меня? Да, конечно, я отвечу. На симфонический оркестр, на симфонический концерт, который...

0: посвящен Дню России. Пройдет он 11 числа, то есть уже в этот четверг в Тираспольском дворце республики. Дирижировать будет уважаемый дирижер Масейко. И, конечно, мы хотим, чтобы наши слушатели попали на это бесподобное мероприятие.
1: Что хочется добавить, конечно, концерт проходит 11 числа, это будний день, но кто сказал, что праздником не может являться даже этот день? Смотрите, что нужно сделать? Мы, значит, взяли билет, выставили их в историю, показали, как они выглядят, и придумали для вас несколько интересных вопросов. Ваша задача, конечно же, с ними справиться, но я уверена, что это будет легко. Ну и дозвониться по нашему номеру +373 533 6177. Ждем вас!

0: Я сделаю ему предложение, от которого не сможет отказаться.
1: Есть у нас человек, который дозвонился нам в студию, не побоялся побороться за наш прекрасный подарок. Это Ольга. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как у вас настроение?
2: Отличное.
1: Это прекрасно. А день у вас сегодня рабочий или нет?
2: Я дома. Я рабочий человек по дому.
1: Это прекрасно.
3: Это тоже важный труд. Ольга, скажите, посещали раньше симфонические концерты?
2: Посещала. Когда-то давным-давно.
3: Ну, то есть желание имеется.
2: Да.
3: У нас есть маленькая викторинка, мини-викторинка, которая покажет вам, что вы наверняка знаете о музыке больше, чем думаете. Вопросы супер несложные, и мы, конечно же, желаем вам удачи для того, чтобы с ними справиться. Вы готовы?
2: Спасибо, готов.
3: Итак, какой инструмент больше, как вы думаете, скрипка или контрабас?
2: Контрабас, конечно.
3: Аплодисменты в студию. Конечно, первый вопросик пройден.
1: Название какого инструмента содержит два термина «громко» и «тихо»?
2: Громко и тихо.
3: Угу. Ну, это такой большой достаточно инструмент. Не во всякой комнате он поместится.
2: Ну, это значит вообще... я сейчас скажу.
3: Говорите.
2: Это вообще опер...
3: Так, Ольга, на нем играют двумя руками, вот что я могу сказать.
2: Да.
3: За ним сидят.
2: Что?
3: За ним сидят.
1: Есть еще два главных цвета. Это белый и черный.
3: Да, кстати. Так, Ольга, двигаемся в такую сторону. Помните в начальной школе уроки музыки?
2: Да.
3: Ну что там было за инструмент?
2: Ой, там совсем маленькие были вот такие.
3: Ну, один побольше какой-то был.
1: Но это предмет, который сложно не заметить.
3: Ну давайте подумаем, какие большие музыкальные инструменты вы знаете?
2: Ну, самый большой инструмент – это не в оперном театре, а когда играет вот этот...
3: Клавиши там на нем, да, есть?
2: А?
3: Клавиши есть?
2: Да.
3: Так, и что же с клавишами за инструмент такой? Ну, давайте я скажу первые буквы. «Фор»...
2: Фортепиано.
3: Отлично, отлично, аплодисменты. Ну и, наконец, какой музыкальный инструмент сочетает в себе гармонь и вот то самое фортепиано, которое мы распознали только что?
2: Гармошка.
3: Ну вот гармонь и фортепиано вместе, что у нас получается? В деревнях обычно на нем играют, в селах очень популярный инструмент, на свадьбах.
2: Так.
3: Думаем. Думаем, это несложно.
1: Последний вопрос для того, чтобы забрать свой подарок.
2: Да. Все. У меня муж играет на...
3: Так.
2: Не на гармошке, а на...
3: Ну, гармошка в простонародье, но этот инструмент чуть-чуть посложнее.

0: Не. Он заканчивается на Дион.
1: Аккордеон.
0: Вы абсолютно верно. Ну, смотрите, вместе все равно получилось. У нас получилось добыть для вас два пригласительных на концерт, симфонический концерт, который посвящен Дню России, пройдет 11 июня в 6 часов вечера в Дворце Республики. Мы вас поздравляем. Ольга, приветики будут?
1: Будут приветики всей стране. Все будет хорошо.
0: Супер, супер. Трубочку не кладите. Мы за эфиром расскажем, как, где и когда забрать эти превосходные пригласительные. Мало того, друзья, скажем, что у нас их есть еще несколько штук. Поэтому, если вы хотите попасть на этот концерт, у вас-то обязательно получится. Прям по курсу новости не переключайтесь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 4 часа дня. Здравствуйте. Вы слушаете новости. Трагедия случилась сегодня на столичном пляже «Сократ». Утонула 12-летняя девочка. С подругой купалась и в какой-то момент ушла под воду. Пыталась выплыть, звала на помощь. Ее услышали подростки поблизости. Хотели помочь, но не смогли и позвонили спасателям. Они достали ребенка, пытались реанимировать. Боролись и врачи за жизнь девочки, но безуспешно. «Сократ» небезопасен и поэтому закрыт. Там много водоворотов, обрывистых берег и ямы. Спасатели призывают не купаться на Сократе и ни в коем случае не отпускать детей одних на пляж. К другим темам. Цена билетов на маршрутки и автобусы межгорода и пригорода снизится с 12 июня. Решение приняло правительство, учитывая снижение цен на топливо. С апреля стоимость километра была 88 копеек, будет на 4 копейки дешевле. Для примера, самый дорогой билет из Тирасполя в Каменку стоимостью 150 рублей 65 копеек со следующей недели обойдется на 6-7 рублей дешевле. Специалисты сейчас ведут расчеты, уточнили в автостанциях Приднестровья. Окончательная стоимость билетов по всем направлениям станет известна к концу.

концу недели. Правительство также рассмотрит стоимость проезда и в городском автотранспорте. В Бендерах Volkswagen сбил пенсионерку. 65-летний водитель задним ходом въезжал во двор и не заметил 80-летнюю женщину. Она в больнице с травмой головы, сотрясением, ушибами и ссадинами. Идет разбирательство. Продолжаем выпуск. Атакующий полузащитник пополнил команду «Шерифа». Владимиру Фратя 22 года. Большую часть юношеской карьеры провел в Германии. Играл за клуб «Кёльн». Затем в Грузии и на Кипре. С прошлого года выступал за кишиневский «Зимбро». В 22 матчах Суперлиги в прошлом сезоне забил 8 мячей и отдал 13 голевых передач. Коллектив «Шерифа» пожелал новичку успеха в футболке желто-черных. И о погоде в Тирасполе 26 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности, называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.
2: Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
5: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 семерки, 81-200 и 0-533-890-77.
6: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: Друзья мои, на часах практически 4.20, что это означает, что мы расскажем прямо сейчас, что интересного посмотреть на телеканале ТСВ. Как всегда, посмотреть там есть что, пройдемся по личностям.
0: Посмеемся.
4: В 20.30 смотрим кино «Бриллиантовый полицейский». Это фильм, который, собрав в себя массу жанров, таких как боевик, криминал и даже мелодрама, остаются комедией. Безупречная игра Мартинса Лоуренса, который умеет рассмешить зрителей не только острыми фразами, но и повадками. Этот фильм – один из самых запоминающихся комедийных боевиков 90-х. Так что, если у вас найдется пара свободных часов, обязательно уделите время этому увлекательному киносюжету.
3: О чем там речь? Значит, непревзойденный эксперт по сейфам и хранящимся в них драгоценностям Майлз Логан выходит из тюрьмы и сразу направляется в полицию. Незадолго перед арестом он спрятал бесценный бриллиант в строящемся здании, которое вскоре превратилось в полицейский участок. Так вот, чтобы проникнуть на вражескую территорию и вернуть украденное, Майлз, конечно, становится служителем закона, но, как назло, ему приходится участвовать в настоящих расследованиях.
0: Фантастическое кино.
4: Продолжит нашу подборку кино «День, когда Земля остановилась». Если вы сейчас задумались о самом понятии и сущности названия и думаете о том, как эту картину реализовали, то рекомендую при просмотре быть особенно внимательными, чтобы не упустить момент, когда имя фильма себя полностью оправдает. Уверяю, сделают это неожиданным и потрясающим способом, на что создателям хочется сказать лишь «Браво!».
3: Итак, по сюжету. Инопланетянин дает землянам последний шанс на спасение. Снимается Киану Ривз, наш любимый, драгоценный, божественный, в ремейке фантастической драмы аж 1951 года. Так вот, он прибывает на планету с предупреждением. И если прямо сейчас не прекратятся войны и разрушения, Земля будет уничтожена, поскольку представляет угрозу для Вселенной. Для какой же еще можно удовольствие найти в этот вечер, как не поглядеть на Киану Ривза?

0: Даже и не знаю.
1: В 20:30 на ТСВ.
2: Не переключай! Я смотрю!

0: Да.
1: Свершилось!
2: Сергей Лазарев и Полина Гагарина ищут мира и хэппи-энд. Песню написал Александр Малиновский, режиссер клипа Константин Черепков. Хэппи-энд — это мечтательный синти-поп с ностальгическими нотками евроденса. Герои трека слишком поздно поняли, что время не лечит, а настоящие чувства невозможно оставить в прошлом. Воспоминания о них будут преследовать вас всю жизнь. Клип показывает отношения двух успешных взрослых людей, у которых есть семейные проблемы в отношениях. Они ходят к психотерапевту, а дома то и дело бьют бокалы и летят по воздуху тарелки. Однако финал намекает на то, что все может сложиться удачно. Трек стал первой совместной официальной работой артистов. Идея записи дуэта возникла у певцов еще в 2020 году. Тогда они опубликовали совместные снимки из студии, однако релиз в итоге не состоялся. По словам Полины Гагариной, в качестве дуэта был запланирован трек «Небо в глазах», который в итоге певица выпустила сольно. Спустя несколько лет артисты вернулись к этому замыслу, но уже с другим материалом. Вот такие новости.
3: Смотри на них.

0: Говорят, что для красоты достаточно и блеска в глазах, но нам хочется сиять. Так давайте делать это вместе с любимым радио.
1: Каждый понедельник, вторник и четверг на частоте 107.7 наводим красоту и разыгрываем подарки для мастеров красоты и самих красавиц.
0: Наводим красоту на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь-Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 15 0.

0: 4.
1: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
2: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291, второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
3: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус. Вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее.

0: на Интер-ФМ.
1: Приднестровье, 6 вечера. Здравствуйте. Вы слушаете новости. 12-летняя девочка утонула сегодня на столичном пляже Сократ. Пришла туда с подругой купаться. По словам очевидцев, она резко ушла под воду, пыталась выплыть и звала на помощь. Подростки рядом помочь не смогли. Позвонили в скорую спасателям, которые вытащили девочку из воды. Реанимировать ее не удалось. МВД напоминает, пляж Сократ небезопасен и закрыт для купания. Взрослым ни в коем случае не стоит отпускать детей одних на пляж. К другим новостям. Итоги работы за 5 месяцев весенней сессии представил президенту Верховный Совет. В приоритете были социальные вопросы. Так, в Приднестровье теперь могут наказать за буллинг и кибербуллинг. Понятие травли будет прописано и в новом законе об образовании. Его представят к концу года. А к 1 июля будут готовы варианты реагирования и предотвращения травли в школах. Среди других новшеств – изменения в кодексе о браке и семье, которые позволяют детским домам семейного типа воспитывать до 25 детей. Также в сельских аптеках разрешено теперь работать медикам со средним или высшим образованием и стажем от 2 лет после спецкурсов. Для сел это спасение. Главные ориентиры парламента на ближайшее время – это новые законы об органах местной власти и о туризме. Улучшение норм земельного и трудового кодексов, отметил президент. Организатора стихийной свалки вычислили по чеку из магазина. Житель Суклей забыл его в одном из мешков бытового мусора, который бросил у дороги недалеко от полигона ТБО. По этому чеку милиция и нашла хозяина мусора. По его словам, не хотел ждать, пока за мешками приедет спецавтохозяйство. Договора на вызов мусора на полигон у него нет. Организатору стихийной свалки теперь грозит штраф 1200 рублей. Продолжаем выпуск. Молдавского хавбека подписал шериф. Это 23-летний Владимир Фратя. Он играет в юношеских чемпионатах Германии разных возрастов. Во взрослом футболе выступал за клубы в Грузии и на Кипре. В шериф он пришел из кишиневского Зимбро. В минувшем сезоне Фратя стал одним из самых эффективных игроков чемпионата. За Зубров он забил 8 мячей и отдал 13 голевых передач. И о погоде на завтра, 10 июня. Ожидается переменная облачность без осадков. Ночью 14-16 градусов тепла, днем плюс 26-28. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
7: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
6: Подарок бендерчанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208. Остановка 20. Телефон или вайбер 37-211-83.
8: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Пожалуйста, 100 штук только подряд.
1: О! Кто возьмет билеты в тачку, тот получит...
0: водокачку.
2: Итак, друзья, как и обещали, проведем сейчас праздничный розыгрыш для того, чтобы выиграть 2 интересных билета. А вот на какое мероприятие расскажем вам прямо сейчас.
3: У нас пригласительный на шикарный симфонический концерт, посвященный Дню России. Мероприятие знаковое, мероприятие культурное, на которое грех не пойти. Состоится оно... что оно состоится? 11 июня в 18 часов во Дворце Республики. Пригласительные билеты можно поискать в кассе Дворца Республики. Ну а можно выиграть прямо сейчас, прямо здесь, на частоте 107.7 FM.
2: Звоните нам в студию по телефону 6177. Ждем вас и забирайте эти замечательные билеты. Проведите время здорово.

Друзья мои, если вдруг вы не раз слышали два шикарных пригласительных на симфонический оркестр, посвященный Дню России, вот у нас в руках прямо сейчас, и мы готовы отдать их тому человеку, кто дозвонится к нам в студию, ответит на супер простые вопросы, которые помогут вам понять, что вы разбираетесь в музыке больше, чем думаете. Звоните 6177, поехали.

0: предложение.
1: Я сделаю ему предложение, от которого не сможет отказаться.
2: Друзья, подумали, мы и решили, что проведем игру все-таки в Вайбере, потому что время сейчас такое, все едут с работы, может быть, говорить по телефону неудобно, а вот Вайбер всегда под рукой. Включил интернет, сел себе спокойненько, да и проходишь свою игру. Тесты у нас легкие, и я думаю, что многие с ними справятся.
3: Да, у нас всего 3 вопросика, все вопросы касаются музыкальных инструментов, которые всем известны, поэтому прямо сейчас присоединяйтесь к нам в Вайбере, плюс 373-533-6177. Его номерок, ну и у нас сегодня супер акция. Вот так вот мы решили с Софией за эфиром, что тот человек, кто ответит правильно хотя бы на 2 из наших вопросов, конечно же, заберет себе пригласительный на этот потрясающий концерт, который позволит стать немножечко ближе к классике. Ну, как известно, классическая музыка очень благоприятно воздействует на мозг. Поэтому, друзья, присоединяемся, пишем какие-нибудь смайлики в наш вайбер, чтобы мы понимали, что вы с нами.
2: Ждем ваших сообщений абсолютно любых. Можете, кстати, даже написать, пока мы ждем здесь людей, что как у вас проходит день, как у вас настроение, готовы вы к игре и играли ли, возможно, уже сегодня и забирали ли билеты. Ну, если забирали, это, конечно, здорово, но все равно
3: можно забрать еще.
2: Можно забрать еще и позвать всех своих друзей, всю свою семью. Пишет нам Петр, пишет ку-ку.
3: Мы тоже
2: вас приветствуем.
3: Александр также пишет, еще у нас есть Алексей, Олеся, Олег. Вот какое у нас множество людей с именем на букву О. Ну, мы всех любим, всех уважаем и, конечно же, готовы задавать свои вопросы. Итак, вопросик первый вообще элементарнейший. Как называется русский народный трехструнный щипковый инструмент? А? Кто знает?
2: А вот есть у вас
3: предложение. Русский народный. Так.
2: Так, быстро пришло нам сообщение, пишет нам Петр. Балалайка, это абсолютно верно.
3: Потрясающе. Так, двигаемся дальше. Второй вопросик звучит так.
2: Какой музыкальный инструмент наподобие гармошки назван в честь древнерусского певца?
3: Древнерусский певец. Был один-то певец-сказитель, я даже так скажу. Не столько певец, сколько сказитель. В его честь назвали определенный инструмент. Выглядит практически как гармошка, но не совсем. Итак, еще, кстати, называют старую шутку, подсказываю, если вдруг вы, миллениал, обязательно знаете это слово. Плюс 373-533-677, номер нашего вайбера. Полетели вариантики, но Петр опять был первым. Давайте поаплодируем. Что это значит? Что он уже забирает наш пригласительный на это прекрасное мероприятие. Ну и чисто для интереса давайте третий вопросик тоже зададим.
2: Как называется народный духовой инструмент, в основу которого составляют кожаный мешок и несколько трубок?
3: Так. Интересно, мне всегда было, как его придумали, этот самый инструмент. Ну, наверняка в аналах интернета есть информация об этом. Нет, ну вы посмотрите, Петр просто разрывает наш вайбер. Конечно же, это волынка. Мы Петра поздравляем с этой потрясающей возможностью попасть на восхитительный концерт симфонической музыки, посвященный Дню России. Напомним, состоится он 11 июня в 6 часов вечера. У Петра теперь в его победительских ладошках есть пригласительный на 2. Мы прямо сейчас в вайбере с ним свяжемся и продолжаем эфир, друзья.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
4: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящуюся в темноте для самых любимых.
7: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липкнехта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 377-211-83.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль.

0: Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: ваши приемники настроены на частоту 107.7, вы слушаете радио Интер-ФМ. Что ж, друзья, все подарки успешно разыграли, билеты раздали, но это далеко еще не все наши потайные запасы. Знаете, что уже завтра будет возможность забрать себе еще целых 3 билета. Ну а мы, София Шерсвит и Ольга Пшеничная, будем с вами прощаться.
1: Надеемся, что этот вторник прошел у вас достаточно продуктивно, ну или достаточно приятно для того, чтобы чувствовать себя комфортно этим вечером. Если же нет, вы сами знаете, как это исправить. Ну а мы со своей стороны постараемся как-то сдобрить это дело прекрасной музыкой и, конечно же, собственной компанией, которую составим завтра с самого раннего утра в шоу «Хорошее начало». Да-да, в 7.15 ждем вас здесь же на частоте 107.7 FM. Будем делиться уже утренним задором и новыми историями. Поэтому, друзья, пока, всем желаем прекрасного отдыха, крепкого здоровья, побольше хороших новостей.
0: Всем пока.
1: Пока.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в приднестровской столице. 7 часов вечера, вы слушаете новости. Ушли из жизни сразу два ветерана Великой Отечественной. Василий Кузенко из села Чобручи и Зинаида Кройтер из Рыбницы. Они попали на фронт в 18. Василий Кузенко участвовал в боях в Прибалтике, награжден медалью за отвагу и орденом Отечественной войны второй степени. Он меньше месяца не дожил до своего столетнего юбилея. Зинаиде Кройтер было 103. Она служила в войсках противовоздушной обороны, подсвечивала немецкие самолеты, чтобы артиллерия могла сбить врага. Имела несколько наград, в том числе медаль за победу над Германией. До последних дней ветераны вели активную жизнь, встречались с молодежью, делились воспоминаниями. Соболезнования родным и близким выразил президент. К другим новостям, дополнительные гарантии для семей с маленькими детьми прописать в законе предлагает правительство. Сейчас по Трудовому кодексу нельзя уволить или сократить только матерей, у которых есть дети до 3 лет. Такие же гарантии предлагается предоставить и отцам, единственным кормильцам семьи. Это поможет семьям с малышами пережить сложный период и убережет их от потери источника дохода, отметили в правительстве. Законопроект в ближайшее время направят в Верховный Совет. 9-летний мальчик на велосипеде попал под колеса машины, ребенок в больнице. Авария случилась накануне в Тирасполе рядом с кругом по Одесской. Водитель УАЗа, поворачивая, сбил маленького велосипедиста, который выехал на дорогу. Мальчик с травмой головы в центре матери и ребенка. Идет разбирательство. Продолжаем выпуск. В Румынии от медведей пострадали 3 туристов. Нападения хищников произошли на Трансфегражском шоссе. Туристы часто едут туда не только за видами Карпат, но также, чтобы увидеть медведей, попробовать их покормить и сфотографироваться. Прикормленные людьми звери часто выходят на дорогу и нередко нападают. И о погоде на завтра, 10 июня. Переменная облачность без осадков. Ночью 14-16 градусов тепла, днем плюс 26-28. Это была последняя информация. К этому часу оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.
2: Слушай свое радио.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Сеть электроники «Тироэд» представляет. Бренд номер один. «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.

0: В эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
2: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: маму. Хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Знаешь, у меня сегодня такой день, слов нет. Волшебный, фантастический, ошеломляющий, восхитительный и даже невероятный. А у тебя?
1: Норм.
2: Расширяем словарный запас на радио Интер-ФМ. Чтобы слова у вас всегда были в тему. В масть, в изобилии, под рукой, по сути дела и на злобу дня. На частоте 107.7 сразиться и победить может каждый. Словарный запас. Не пропусти.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
6: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
7: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила» – 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Стройка не ждет. «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий. Прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
5: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ну, знаешь, как говорят, семь раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.